Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случаях изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбусов в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были 2 претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству, напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы начинаем приветствовать четверг. Сегодня уже 9 июля. И мы перешагнули через экватор недели. Движемся в сторону выходных. С этим вас поздравляю. Ну а в этом часе буду радовать вас подарками. Разыграем билеты на футбольный матч клуба «Урал». Это будет ближе к концу часа. А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Всем доброго утра.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 9 июля. Овны. Не стоит оценивать людей по первому впечатлению и сразу навешивать ярлыки. Присмотритесь к новым людям в окружении, они могут оказаться полезными. Тельцы. Вы накопили сил для новых свершений и готовы полностью отдаться делу. Проверьте еще раз стратегию и вперед! Близнецы. Следите за новостями и будьте в курсе текущих событий. Информация может помочь и привести к новым идеям. Раки. Возможны нештатные ситуации, но вы совсем справитесь, если будете сохранять осмотрительность. Львы. В решении даже самых острых вопросов сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтов. Они ни к чему не приведут и только вымотают. Девы. Энергичный период. В эйфории не потеряйте благоразумие и не рискуйте, где этого не требует ситуация. Весы. Проблема выбора всегда не из простых, но нужно собраться и принять важные решения. Скорпионы. Самое важное планируйте на первую половину дня. К вечеру можно сбавить темп и отдохнуть. Стрельцы. Сегодня вы сможете освоить новые приемы и продвинуться в работе. Эти знания пригодятся и в будущем. Козероги. Сегодня лучше меньше говорить. Особенно избегайте споров. Провести день в тишине бывает очень полезно. Водолеи. Возможно, некоторые задачи придется начать сначала, зато избежите ошибок. Рыбы. В важных вопросах лучше подстраховаться. Привлеките специалистов, проконсультируйтесь, не стесняйтесь обращаться за помощью. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 9 июля. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать этот четверг позитивно, весело и под нашу любимую музыку на радио «Лето». Пока вы собираетесь на работу, а может быть уже движетесь в ее сторону, в Министерстве труда думают о вас. Чем они могут нас порадовать в самое ближайшее время, об этом расскажу совсем скоро на радио «Лето». Не пропустите.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Как всегда, постараюсь зарядить вас отличным настроением на весь день. Вот для подзарядки позитивная новость. На днях Минтруд, хоть и косвенно, но одобрил идею 4-дневной рабочей недели. Глава ведомства допустил возможность перехода на 4-дневку по согласованию сторон – работника и работодателя. Текущее трудовое законодательство позволяет это сделать, то есть компании могут вводить любой график, если он устраивает и руководство, и сотрудников. При этом единого и универсального графика для всех организаций быть не может. Где-то важна непрерывность процессов, а где-то преобладает проектная занятость, сезонная нагрузка или возможность перераспределять часы внутри недели. Поэтому о всеобщем переходе на 4-дневную неделю речи нет, но сама возможность-то должна радовать. Как думаете, реален ли в будущем переход на 4-дневную систему и хотели бы вы этого?
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:45 в Екатеринбурге. У нас начинается игра для футбольных болельщиков. Встречаем новый сезон и дарим билеты на первый домашний матч «Урала». Прямо сейчас вы можете выиграть 2 билета на игру с московским «Торпедо», который пройдет 13 июля без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Чтобы получить заветные билеты, вам необходимо дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9, и самое главное — сделать это первым. Еще раз повторю, номер телефона 23 90 98 9. Прямо сейчас звоните и получайте билеты на матч. Желаю удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас уже есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте,
0: как вас зовут?
1: Владимир.
0: Владимир, я вас поздравляю, вы первый дозвонились.

0: Напомню, что игра пройдет следующий понедельник, 13 июля в 19:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений не требуется паспорт болельщика. Завтра жду следующего победителя. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной, сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Идет работа над ускорением обмена. Также Лантратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, бывшие в плену на Украине, вернулись домой. Однако остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты обмена пленников, их число омбудсмен не назвала, пишет «Коммерсант». Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одну из самых коротких деклараций за последние 25 лет. Всего из 6 пунктов. В частности, в документе Альянс называет Россию долгосрочной угрозой и обещает выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году. Также Альянс объявил о новых военных контрактах на 50 миллиардов. Отдельное внимание уделено Ирану. Страны НАТО призвали Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Между тем, президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран попросил Вашингтон о сделке после новых ударов Штатов. О звонке из Ирана он рассказал журналистам, вылетая из Анкары, передает CNN. По словам Трампа, он сомневается в том, что Иран достоин этой сделки. Ранее накануне он объявил, что больше не намерен вести переговоры с иранскими властями. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы МОГ. Бойцов в форме на пикапах и с оружием недавно стали замечать на разных дорогах города в момент объявления ракетной и беспилотной опасности. Вооружаются они обычно пулеметами или на машину закрепляют зенитные установки, пишет Ядин. Как объяснил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, МОГ создается на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил либо боевого армейского резерва страны БАРС. В частности, они борются с низколетящими дронами, защищая население, промпредприятия и предприятия оборонки. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Росгидромет обещает нам облачную погоду с дождями вплоть до следующего вторника. Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах. Это лишь незначительно сокращает время засыпания, заявили ученые Барселонского университета. При этом заметили, что магний необходим для энергообмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей. Его недостаток может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. И коррекция рациона для многих людей намного целесообразнее, чем прием капсул с магнием, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на четверг 76.40, евро 87.35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня в четверг 9 июля в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
5: 8:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать этот четверг в отличном настроении и, конечно, под нашу любимую музыку на радио «Лето». В этом часе снова буду радовать вас подарком. Разыграем пригласительные билеты на концерт группы «Дискотека Авария». Это будет ближе к концу часа в игре «Не шведский стол», а буквально через несколько минут мы, как всегда, откроем календарь и узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 9 июля. Пусть этот четверг, независимо от погоды, принесет вам массу положительных эмоций и станет счастливым.
4: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».
6: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем, как всегда, с самого позитивного. 9 июля – день фантазии и юмора. Все привыкли к 1 апреля, но в календаре есть еще немало поводов для смеха и веселья. Главное, чтобы юмор был добрым. Ученые давно подтвердили, что чувство юмора и позитивный настрой снижают стресс и в прямом смысле продлевают жизнь. В общем, сегодня можно шутить, устраивать розыгрыши, придумывать необычные истории и в целом относиться к жизни чуть менее серьезно, чем требуют строгие правила. Еще один во многом фантазийный и творческий повод – день моды. Можно удивить коллег необычным нарядом или порадовать себя стильными покупками. Даже если у вас полный шкаф одежды, проблема нечего надеть, всегда актуальна, ведь мода изменчива. Сегодня поздравляем не только модников, но и всех, кто имеет отношение к индустрии – модельеров, дизайнеров, стилистов и моделей. Еще один праздник с профессиональным оттенком – День тенниса. 9 июля 1877 года стартовал первый в истории Уимблдонский турнир. С него и началась мировая история большого тенниса. Кстати, Уимблдон прямо сейчас проходит в Лондоне. Можно последить за баталиями ведущих теннисистов планеты. Поздравляем спортсменов, тренеров и всех поклонников тенниса. Если увлекаетесь этим спортом, отличный повод взять ракетку и выйти сегодня на корт. О пользе ракеточных видов спорта недавно, кстати, как раз рассказывала. Есть сегодня и пара очень вкусных событий. Можно отметить день земляники и день сахарного печенья. Про землянику расскажу в 10.40 в рубрике «Три в одном» о секретах ее сбора. Ну а что съесть сегодня на полдник, вы, я думаю, уже знаете. Вот такие интересные поводы на сегодня. Чтобы не отмечали вы, Радио Лето присоединяется к поздравлениям. Ну а впереди у нас много любимой музыки и, конечно, рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Будем вместе пополнять словарный запас.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас в центре внимания будет слово, которое звучит красиво и немного загадочно. Встречаете существительное женского рода «эпистола». Так в 18-м, начале 19 века называли литературные произведения в форме письма или послания. В них автор мог обращаться к другу, возлюбленной или даже наставнику, делиться мыслями, чувствами и своими откровениями. «Эпистола» — это банально письмо, но звучит, согласитесь, поэтично. Отсюда и родилось выражение «эпистолярный жанр». Все, что написано в форме писем от классических романов до наших с вами сообщений в мессенджерах, это эпистола. И может быть, когда вы пишете кому-то пару теплых строк, не стоит недооценивать силу слов. Потому что каждое письмо — это маленькая эпистола, история, в которой живет частичка вашей собственной души. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Это значит, что у вас есть возможность выиграть подарок от «Радио Лето». И сегодня это два билета на концерт группы «Дискотека Авария», который пройдет на Екатеринбург-арене 17 июля для зрителей старше 16 лет. Чтобы получить этот замечательный подарок, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить всего на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте правильно и получайте себе пригласительные билеты на концерт. Еще раз повторю номер телефона 23 90 98 и 9. Я желаю удачи и жду поклонников творчества группы «Дискотека Авария» прямо сейчас. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем пригласительные на концерт группы «Дискотека Авария». У нас уже есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро. Это «Радио Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Маргарита.
0: Маргарита, вы дозвонились первая в игру «Не шведский стол». Я вас с этим поздравляю. Расскажите, пожалуйста, как настроение ваше?
1: Отлично, несмотря на погоду.
0: Я вот про погоду как раз хотела спросить, способствует ли она рабочему настрою?
1: Конечно, в такую погоду не погуляешь, приходится только работать.
0: Вот видите, мы нашли положительную сторону вот такой пасмурной погоды сегодня, потому что если было солнце, то работать бы совсем не хотелось, я так думаю. Маргарита, у нас сегодня разыгрываем билеты на концерт группы «Дискотека Авария». Вообще частенько бываете на концертах?
1: Ой, давно вот не была, вот решила вот попытать удачу.
0: Нужно обязательно сходить, развеяться и разнообразить свой досуг. Ну что, готовы тогда выигрывать и отвечать на вопрос?
1: Да, давайте.
0: Сегодня день земляники, поэтому будет вопрос связан с ней. Сразу скажу, он так на фантазию. Земляника садовая, проще говоря, клубника. Единственное растение, у которого семена не внутри плода, а снаружи. Вот эти крапинки черные. Вам нужно угадать, сколько таких семечек в среднем на одной клубничке. И варианты ответов. Пара сотен, пара тысяч или пара миллионов?
1: Ну, наверное, пара сотен.
0: Совершенно верно. Действительно, количество семян зависит, конечно, от сорта, но в среднем от 150 до 300. Все-таки пару миллионов сложно представить на такой миниатюрной ягоде. Ну, есть ученые, которые именно этим и занимаются, и даже за это деньги получают. Не на то, видимо, мы учились, что-то пошло не так. Маргарита, я вас поздравляю, вы получаете
1: спасибо.
0: Билеты на концерт «Дискотеки Аварии».
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Ну, передаю всему Екатеринбургу, пусть держится. Жди, когда-нибудь закончится.
0: Ой, очень воодушевляюще, конечно. Я вас еще раз поздравляю с победой. Ну, а для всех напомню, что концерт пройдет 17 июля на Екатеринбург-арене для зрителей старше 16 лет. Завтра в игре «Не шведский стол» в это же время мы продолжим дарить билеты на этот концерт. Участвуйте и побеждайте на «Радио Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Казахстан ограничил въезд российских автомобилей и грузовиков, и легкового транспорта. Это связано с дефицитом автотоплива в России, чтобы не допустить серого вывоза бензина и дизеля за пределы страны, заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Введена мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Так, за последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. Ранее такие показатели были только в кризисные 1997-98 году. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе. Абсолютный лидер – Чечня. Показатель 0,2 литра алкоголя на человека. Для сравнения, в Свердловской области показатель почти 10 литров спиртного на человека, в Санкт-Петербурге почти 6 литров на душу населения, в Москве 4,6. В Екатеринбурге взяли под арест до 30 августа директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательства. Антона Антонова, одного из руководителей центра «Уралец», обвиняют в похищении и незаконном лишении людей свободы, пишет И1, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали в редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательствам. 3 июня появилась информация о ликвидации центра «Уралец». В Екатеринбурге почти на 2 месяца закроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку не ходит, отмечают в мэрии. Напомню также, что с 14 июля будет закрыто движение по 2 участкам улицы Ротной в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда». На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами. Соглашение о его возведении подписали на Иннопроме владельцы «Огонь пляжа» и федеральный отельный оператор «Азимут Хотелс». Балтымские термы построят на первой береговой линии озера. Для жителей региона появится более 100 новых рабочих мест. Строительство комплекса площадью 10 гектаров начнут уже предстоящей осенью. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадью больше 3000 квадратных метров. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун. Для гостей с детьми детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 76,40, евро 87,35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 9:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать этот день в замечательном настроении под нашу любимую музыку на радио «Лето». Пусть погода сегодня не влияет на ваше настроение, а приближение выходных очень даже прибавляет сил и энергии. Вот чего желаю вам на сегодняшнее утро. Буквально через несколько минут мы узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Но независимо от местоположения планет и звезд на небе, мы, как всегда, будем радоваться каждому дню, потому что летний сезон для этого и придуман.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, четверг, 9 июля. Овны. Не стоит оценивать людей по первому впечатлению и сразу навешивать ярлыки. Присмотритесь к новым людям в окружении, они могут оказаться полезными. Тельцы. Вы накопили сил для новых свершений и готовы полностью отдаться делу. Проверьте еще раз стратегию и вперед! Близнецы. Следите за новостями и будьте в курсе текущих событий. Информация может помочь и привести к новым идеям. Раки. Возможны нештатные ситуации, но вы совсем справитесь, если будете сохранять осмотрительность. Львы. В решении даже самых острых вопросов сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтов. Они ни к чему не приведут и только вымотают. Девы. Энергичный период. В эйфории не потеряйте благоразумие и не рискуйте, где этого не требует ситуация. Весы. Проблема выбора всегда не из простых, но нужно собраться и принять важные решения. Скорпионы. Самое важное планируйте на первую половину дня. К вечеру можно сбавить темп и отдохнуть. Стрельцы. Сегодня вы сможете освоить новые приемы и продвинуться в работе. Эти знания пригодятся и в будущем. Козероги. Сегодня лучше меньше говорить. Особенно избегайте споров. Провести день в тишине бывает очень полезно. Водолеи. Возможно, некоторые задачи придется начать сначала, зато избежите ошибок. Рыбы. В важных вопросах лучше подстраховаться. Привлеките специалистов, проконсультируйтесь, не стесняйтесь обращаться за помощью. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 9 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, хорошее утро начинается вечером, и ученые с этим вполне согласны. Мало кто знает, но перед сном температура нашего тела должна немного снизиться. Именно тогда мозг получает сигнал «пора отдыхать», поэтому теплая ванна или душ за час-полтора до сна работают неожиданно. Сначала тело согревается, а потом начинает остывать, и сонливость приходит естественным образом. Что еще из ритуалов можно выбрать для себя? Совет, который сегодня повторяют многие. Хотя бы за полчаса до отдыха уберите телефон. Яркий экран словно говорит мозгу: «Какой сон? У нас еще дела!» Вместо бесконечной ленты пробуем маленький вечерний ритуал. Приглушите свет, включите спокойную музыку, и если любите ароматы, подойдет лаванда. Есть исследования, которые показывают, что если вы вдыхаете ее запах, это помогает расслабиться и легче уснуть. И это работало, и работать будет еще очень долго. Еще хороший прием – коротко обсудить день. Всего три вопроса. Что сегодня получилось, что было трудным и за что можно сказать спасибо? Это не семейное совещание, тем более, если вы живете в одиночку, не разбор полетов с черным ящиком, а такой спокойный разговор. И, безусловно, подчеркиваем позитивное. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: всех приветствую. Меня зовут Романа. Продолжаем наше бодрое и радостное утро. Ну а еще бодрее его сделает простое упражнение – посидеть на корточках. Оказалось, эта поза очень полезна для организма. В Азии, например, она вообще считается естественной и оздоровительной. Врачи и тренеры рекомендуют проводить в глубоком приседе хотя бы 30 секунд. По разу утром и вечером. Такая практика поможет мягко вернуть подвижность суставам, включить, так сказать, мышцы ног и корпуса и снять ощущение скованности после долгого сидения на стуле. Но не переусердствуйте с приседательной зарядкой. Если есть проблемы с коленями, суставами таза и спиной, используйте опору. Держитесь за стену, дверной проем или край стола. Вообще, положительный эффект от сидения на корточках гораздо шире, чем можно подумать. Глубокий присед укрепляет ягодицы, квадрицепс, мышцы корпуса и поясницу. Поддерживает подвижность тазобедренных суставов, коленей и голеностопа. Помогает телу легче выдерживать часы за рабочим столом. Учит расслабляться в положении, в котором одновременно работают баланс и контроль. Вот, оказывается, какая она поза долголетия. Берите на заметку.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Казахстан ограничил въезд российских автомобилей и грузовиков, и легкового транспорта. Это связано с дефицитом автотоплива в России, чтобы не допустить серого вывоза бензина и дизеля за пределы страны, заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Введена мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Так, за последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. Ранее такие показатели были только в кризисные 1997-98 году. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе. Абсолютный лидер – Чечня. Показатель 0,2 литра алкоголя на человека. Для сравнения, в Свердловской области показатель почти 10 литров спиртного на человека, в Санкт-Петербурге почти 6 литров на душу населения, в Москве 4,6. В Екатеринбурге взяли под арест до 30 августа директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательство. Антона Антонова, одного из руководителей центра «Уралец», обвиняют в похищении и незаконном лишении людей свободы, пишет «Е1», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали в редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательствам. 3 июня появилась информация о ликвидации центра «Уралец». В Екатеринбурге почти на 2 месяца закроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку не ходит, отмечают в мэрии. Напомню также, что с 14 июля будет закрыто движение по 2 участкам улицы Ротной в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда». На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами. Соглашение о его возведении подписали на Иннопроме владельцы «Огонь пляжа» и федеральный отельный оператор «Азимут Хотелс». Балтымские термы построят на первой береговой линии озера. Для жителей региона появится более 100 новых рабочих мест. Строительство комплекса площадью 10 гектаров начнут уже предстоящей осенью. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадью больше 3000 квадратных метров. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун. Для гостей с детьми детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 76,40, евро 87,35.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня, в четверг, 9 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы приветствуем этот четверг в отличном настроении. Мне хочется пожелать, чтобы это лето запомнилось вам яркими впечатлениями. Поэтому успевайте насладиться каждым его днем. Побольше гуляйте и проводите время с близкими людьми. Ну а наша любимая музыка всегда будет ждать вас на 98.9 FM на сайте radioletofm.ru или через умные колонки. Вы всегда можете сказать ей «Включи радио лето» и наслаждаться самыми жаркими, любимыми нашими хитами.
1: Радио лето. Реклама.

0: Bet365.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, с вами снова Романа. Приветствуем этот четверг вместе с вами под нашу любимую музыку на радио «Лето». Сейчас активно идет сезон сбора земляники. Земляника – это одна из самых распространенных ягод, которая растет практически в каждом регионе нашей страны. Ее сладкий и насыщенный аромат выманивает людей на долгие лесные прогулки в поисках заветной ягоды. Через несколько минут в рубрике «Три в одном» расскажу, как правильно ее собрать и как подготовиться к походу за ягодами в лес. Не пропустите!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем, как правильно собирать землянику. Лучшим временем для сбора ягод считается утро после высыхания росы. Подходит для сбора и вечер, когда солнце становится менее ярким. В жаркий полдень собирать не следует, ягоды будут терять влагу и просто станут вялыми. Идеально выходить на поиски земляники в пасмурную, но сухую погоду. И собирать ягоды в емкости небольшого объема. Для этих целей подходят неглубокие ящики, корзинки, лукошки и ведерки. Также можно использовать пластиковую бутылку со срезанным горлышком. Собранные ягоды надо сразу укрывать от солнца, вплоть до возвращения домой, а потом сразу поместить в прохладное место. Прогретые на солнце они быстро теряют вид, вкус и полезные свойства. Землянику лучше сразу съесть или сделать заготовки. И не забудьте правильно подготовиться к походу за ягодами в лес. Нужна закрытая одежда, удобная обувь, головной убор и средства от комаров и других насекомых. Если поход за ягодами займет целый день, следует запастись водой и едой. Вот такие простые правила сбора земляники, надеюсь, вдохновят вас на лесную прогулку сегодня или в ближайшие выходные. Ну а рубрика «Три в одном» вернется уже завтра с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Утро четверга плавно перетекает в день, а это значит, что нам пора прощаться, но ненадолго. Завтра я вернусь в 7.00. Встречаемся, как всегда, на 98.9 FM. А далее компанию вам сегодня составит Катя Савельева. Мне остается пожелать отличного дня и прекрасного настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В МИДе Казахстана опровергли сообщение о запуске дронов в Россию с территории республики. Такие утверждения не подтверждаются никакими данными или фактами, заявили в ведомстве. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, цитирует заявление Вести.ру. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились в информпространстве после того, как 6 июля в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность. А дроны повредили сооружение на Омском НПЗ. В Ирбите и Ирбитском районе уровень воды в реке Ница продолжает подниматься. Ситуация с паводком остается сложной, сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Николай Юдин. К вечеру среды уровень воды в Ницце составил 725 сантиметров, при опасном уровне в 740 сантиметров. Потоплены почти 200 дворов и садов, а также участки десятков улиц. В пункте временного размещения находится 13 человек, в том числе 6 детей. Тем временем пользователи соцсетей считают, что в Ирбитском районе пора объявлять режим ЧС. Люди теряют кров и имущество и должны знать, что власть готова помочь, цитирует паблик «Типичный Ирбит» агентства «Новый день». В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм сейчас стоит в среднем 75 рублей 75 копеек. Цены на другие овощи растут не так быстро. Свекла подорожала за неделю на 7%, стоит в среднем 60 рублей килограмм. Морковь стоит 74 рубля плюс 3,3%. Огурцы и помидоры за неделю, наоборот, стали немного дешевле, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге на Визе построят новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Минпрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса очень удобным. Это хорошая транспортная доступность и близость к центру города. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава регион попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». В России может появиться семейная туристическая карта «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Предлагается механизм по аналогии с пушкинской картой. Молодожены будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которую можно потратить на туристические услуги. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета – на сумму до 52 тысяч рублей, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 76,40, евро 87,35.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 16 до 18 со знаком «плюс», а днем 25-27 градусов тепла.
0: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
0: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте «наш.дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 9 июля, четверг продолжается. Добро пожаловать всем, кто выбирает радио «Лето». Совершенно случайно нашел нас в интернете на radioletofm.ru или каждый день выбирает сердцем на 98.9 FM. Если вы только что присоединились, устраивайтесь поудобнее к нашей компании. Я, Катя Савельева, тоже. Вот только сейчас заступаю на свою эфирную смену. До 8 вечера мы будем слушать с вами наши любимые хиты. И они проверены, кстати, вашим хорошим вкусом. Прямо по курсу у нас «Счастливая Жасмин», «Отпетые мошенники» и «Юлиана Караулова». А еще рубрика «Слово дня» уже совсем скоро.
1: Радио «Лето». Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд. Участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
7: Ура! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас в центре внимания будет слово, которое звучит красиво и немного загадочно. Встречаете существительное женского рода «эпистола». Так в 18-м, начале 19 века называли литературные произведения в форме письма или послания. В них автор мог обращаться к другу, возлюбленной или даже наставнику, делиться мыслями, чувствами и своими откровениями. «Эпистола» — это банально письмо, но звучит, согласитесь, поэтично. Отсюда и родилось выражение «эпистолярный жанр». Все, что написано в форме писем от классических романов до наших с вами сообщений в мессенджерах, это эпистола. И может быть, когда вы пишете кому-то пару теплых строк, не стоит недооценивать силу слов. Потому что каждое письмо — это маленькая эпистола, история, в которой живет частичка вашей собственной души. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 1%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

середине 2000-х эти рыжие парни из Самары ворвались в каждый радиоприемник с такой легкостью, ну, как будто распахнули окно в лето, честное слово. Их песни такие простые, такие честные, светлые, мы до сих пор с вами слушаем. Просто очень похожи на ту юность, которая у нас остается в сердечке, правда? Братья Гримм, только что их невероятно теплая работа, простая история, а дальше 20 минут музыки нон-стопа, без лишних слов, просто яркие, любимые наши хиты от Полины Гагариной, Сергея Лазарева и Алсу.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве. Он готовился с участием дронов против высокопоставленного военного и ведущего предприятия ВПК. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В марте она арендовала квартиру в Москве, поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки.

0: продукты для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Сама она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым у нее роман. Девушка арестована, пишет РИА Новости. Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Между тем, названы самые пьющие регионы страны, и Свердловская область оказалась на первом месте. По данным статистики РИА Новостей, в среднем в нашем регионе на душу населения приходится почти по 10 литров спиртного в год. Для сравнения, в Москве это 4,6 литра на человека, в Петербурге почти 6 литров на одного жителя. При этом в целом по стране уровень употребления алкоголя снизился и достиг рекордного минимума – 7,6 литра на человека в год. Такие показатели были в кризисные 1997-98 годах. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель всего 0,2 литра на человека. В Екатеринбурге будут платить больше водителям трамваев и троллейбусов. В городе подорожали брутоконтракты. Теперь водителям троллейбусов будут платить 250 рублей за пройденный километр, а не 230. Водителям трамваев от 320 рублей до 395 за пройденный километр. Примерно на 40 рублей больше за километр. Сейчас мэрия ищет водителей на троллейбусные маршруты номер 26 и 25, а также на трамвайные номер 14, 2 и 8. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания How What Wear. В тренде как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра в пятницу 10 июля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

Между прочим, эта песня вышла в 2006 году, значит, в этом ей исполняется уже 20 лет. Ну, а звучит она так, как будто вообще не собирается стареть. Это был Николай Носков на «Радио Лето».

0: вас в нашем теплом летнем музыкальном эфире. Скоро вас ждет рубрика «Вкус жизни». Поговорим о простых вечерних ритуалах, которые правда помогают нам переключиться после насыщенного дня, снизить тревожность и подготовиться к спокойному вечеру. «Вкус жизни» через 10 минут. Не пропустите, обещайте. А я обещаю вам Анну Асти, Диму Билана, Григория Лепса, Ирину Аллегрову и Еву Польну. Будем слушать и дуэты, и самостоятельных творческих единиц.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, хорошее утро начинается вечером, и ученые с этим вполне согласны. Мало кто знает, но перед сном температура нашего тела должна немного снизиться. Именно тогда мозг получает сигнал «пора отдыхать», поэтому теплая ванна или душ за час-полтора до сна работают неожиданно. Сначала тело согревается, а потом начинает остывать, и сонливость приходит естественным образом. Что еще из ритуалов можно выбрать для себя? Совет, который сегодня повторяют многие. Хотя бы за полчаса до отдыха уберите телефон. Яркий экран словно говорит мозгу: «Какой сон, у нас еще дела!» Вместо бесконечной ленты пробуем маленький вечерний ритуал. Приглушите свет, включите спокойную музыку, и если любите ароматы, подойдет лаванда. Есть исследования, которые показывают, что если вы вдыхаете ее запах, это помогает расслабиться и легче уснуть. И это работало, и работать будет еще очень долго. Еще хороший прием – коротко обсудить день. Всего три вопроса. Что сегодня получилось, что было трудным и за что можно сказать спасибо? Это не семейное совещание, тем более, если вы живете в одиночку, не разбор полетов с черным ящиком, а такой спокойный разговор. И, безусловно, подчеркиваем позитивное. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. И, кстати, 9 июля – это еще и день моды международный, неофициальный праздник для тех, кто любит и стили, и красивые вещички, и удачные сочетания. Вообще, мне кажется, самая модная вещь – это та, в которой хочется улыбаться своему отражению в зеркале. Вы со мной согласны? Тренды меняются, ну а самые яркие и любимые наши хиты мы по-прежнему слушаем с вами только на Радио Лето. Певица Слава, Иванушки Интернешнл и моя Мишель. Уже совсем скоро с нами.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регион рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его, напоминает агентство ИАН. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием, получил всего 4 года колонии, вышел на свободу, отсидев 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы в командировке, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в СССР, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина.

0: в эфире программы ОТВ. Она намерена заняться этой идеей. Трагедия случилась сегодня ночью в ЖК «Калиновский» на улице Совхозной в Екатеринбурге. Молодая женщина выпала из окна. Очевидцы рассказали порталу Е1, что еще ночью женщина стала кричать, выкидывать из квартиры вещи, табуретки, коробки, ведра. Она выбиралась на карниз, потом вернулась в квартиру, но снова вышла на балкон. Уговоры не помогли. Судя по видео, женщине было плохо. Соседи вызвали экстренные службы. К утру к дому съехались полиция, МЧС, скорая помощь. Но когда спасатели уже поднимались в лифте, женщина все же упала вниз. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 16 до 18 со знаком «плюс», а днем 25-27 градусов тепла.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: группа, которая способна вообще на все и одновременно заставить нас танцевать, и вспоминать наших бывших, и нашу молодость, и думать о том, как бы сплясать снова на их концерте еще лет через 10. Жаль, что только обеденный перерыв быстро возвращает нас с вами в реальность. Дальше настроение нам создают Ирина Дубцова и Шура. К ним еще присоединится молодая певица Марфа, одна из самых перспективных артисток, которую поддерживает Виктор Дробыш. Проверим, чем сегодня удивит она нас с вами. Оставайтесь на Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Кстати, в одном из интервью Денис Клявер сказал, что его отношения держатся вот на этом простом понятии. Счастье любит тишину. И вообще он считает, что крепкие отношения возможны тогда, когда оба человека продолжают развиваться. Ну, мне нравится эта мысль, потому что любовь — это не витрина, где все должно выглядеть просто-таки идеально. Мне кажется, это ежедневная забота и рутина. И, наверное, поэтому самые крепкие истории не нуждаются в лишних доказательствах. Не пара, Зиверт и Андрей Губин дальше радуют нас с вами своей музыкой на радио.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регион рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его, напоминает агентство ИАН. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием, получил всего 4 года колонии, вышел на свободу, отсидев 1,5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что женщины-работодатели

0: работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы в командировке, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в СССР, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире программы ОТВ. Она намерена заняться этой идеей. Трагедия случилась сегодня ночью в ЖК «Калиновский» на улице Совхозной в Екатеринбурге. Молодая женщина выпала из окна. Очевидцы рассказали порталу Е1, что еще ночью женщина стала кричать, выкидывать из квартиры вещи, табуретки, коробки, ведра. Она выбиралась на карниз, потом вернулась в квартиру, но снова вышла на балкон. Уговоры не помогли. Судя по видео, женщине было плохо. Соседи вызвали экстренные службы. К утру к дому съехались полиция, МЧС, скорая помощь. Но когда спасатели уже поднимались в лифте, женщина все же упала вниз. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выход с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

трижды мы услышали с вами слово «стоп». Возможно, это как раз знак. Нужно, наверное, сделать небольшую передышку, перестать отвечать на рабочие сообщения и, наконец-то, пообедать. Всем, кто еще этого не сделал, я желаю приятного аппетита.

0: Но дальше еще больше любимых песен на радио «Лето». С нами «Звонки», Жанна Фриске и «Елка», которая уже приглашает нас домой. Но сначала, я думаю, что нужно еще немного потрудиться и словить свое хорошее настроение здесь, на радио «Лето». У нас по-прежнему тепло 24/7.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

иногда очень важно услышать именно такие слова. Я уверена, что они сейчас тоже вовремя на радио «Лето». Был Дима Колдун, и его «Не грусти». Не надо вот этих всех «Соберись, тряпка». Просто не грусти. Трудности, знаете ли, они вечными кажутся только в моменте. Но приходит время, и можно жить дальше. Желаю искренне вам продолжения дня на хорошей ноте. Предлагаю дальше слушать самые яркие и любимые наши хиты по-прежнему в одной компании. Меня зовут Катя Савельева. С нами скоро Юлиана Караулова, Ума Турман и Мот. И 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет «Москва-24». Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом-скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. В среду, 8 июля вечером, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Действия нападавшего попали на видео. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса, отправиться в гараж, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает Ядин. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», и его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной,

0: составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты Мэш. В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне шаман опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 16 до 18 со знаком «плюс», а днем 25-27 градусов тепла.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Кстати, если вы задавались вопросом, будет ли когда-нибудь воссоединение группы Hi-Fi, так вот Митя Фомин этого дела не исключает и говорит, что сам к этому открыт. Но для настоящего воссоединения и возвращения желаний одного человека недостаточно. Но будем рассчитывать, что старые разногласия уже бульон поросли-то за это время. И движемся с вами дальше, слушаем самые яркие, любимые наши хиты от моей Мишели Иванушек Интернешнл и Иракли. А еще у нас впереди рубрика «Слово дня». Не пропустите, будет интересно.
1: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас в центре внимания будет слово, которое звучит красиво и немного загадочно. Встречайте существительное женского рода «эпистола». Так в 18-м, начале 19 века называли литературные произведения в форме письма или послания. В них автор мог обращаться к другу, возлюбленной или даже наставнику, делиться мыслями, чувствами и своими откровениями. «Эпистола» — это банально письмо, но звучит, согласитесь, поэтично. Отсюда и родилось выражение «эпистолярный жанр». Все, что написано в форме писем от классических романов до наших с вами сообщений в мессенджерах – это эпистола. И, может быть, когда вы пишете кому-то пару теплых строк, не стоит недооценивать силу слов. Потому что каждое письмо – это маленькая эпистола, история, в которой живет частичка вашей собственной души. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Майский день продолжается на радио «Лето» под песню Ирины Дубцовой. Включаем для вас еще громче яркие любимые наши хиты нон-стопом целых 20 минут среди многих ярких звезд. Вы услышите группу «Дискотека Авария». И, кстати, у меня для вас есть предложение. Хотите выиграть билеты на концерт группы «Дискотека Авария» в Екатеринбурге? На этой неделе на радио «Лето» вы можете это сделать. А все подробности ищите в нашей группе «Радио «Лето» ВКонтакте». Слушаем дальше еще и Валерию и Филатовой Кэроса на самой солнечной

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет «Москва-24». Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом-скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. В среду, 8 июля вечером, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Действия нападавшего попали на видео. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса, отправиться в гараж, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает Ядин. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», и его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем плюс 25.

0: 8227.
1: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. Rexton, Torres и Каранда с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

У песен группы «Руки вверх» вообще есть суперсила. Может быть, даже что-то звучит очень грустное, но через минуту половина из нас уже мысленно как-то, знаете, приплясывает, что ли.

0: Уже через 10 минут в нашем эфире рубрика «Вкус жизни». Я расскажу о простых ритуалах, которые помогают снизить тревожность, перезагрузиться после насыщенного дня и почувствовать себя спокойнее. А нас с вами Мария Краймбер, Стас Пьеха и Наталья Подольская. В завершении вашего рабочего дня.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, хорошее утро начинается вечером, и ученые с этим вполне согласны. Мало кто знает, но перед сном температура нашего тела должна немного снизиться. Именно тогда мозг получает сигнал «пора отдыхать», поэтому теплая ванна или душ за час-полтора до сна работают неожиданно. Сначала тело согревается, а потом начинает остывать, и сонливость приходит естественным образом. Что еще из ритуалов можно выбрать для себя? Совет, который сегодня повторяют многие. Хотя бы за полчаса до отдыха уберите телефон. Яркий экран словно говорит мозгу: «Какой сон? У нас еще дела!» Вместо бесконечной ленты пробуем маленький вечерний ритуал. Приглушите свет, включите спокойную музыку, и если любите ароматы, подойдет лаванда. Есть исследования, которые показывают, что если вы вдыхаете ее запах, это помогает расслабиться и легче уснуть. И это работало, и работать будет еще очень долго. Еще хороший прием – коротко обсудить день. Всего три вопроса. Что сегодня получилось, что было трудным и за что можно сказать спасибо? Это не семейное совещание, тем более, если вы живете в одиночку, не разбор полетов с черным ящиком, а такой спокойный разговор. И, безусловно, подчеркиваем позитивное. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Фоджи у Григория Лепса сейчас как раз тот самый период, когда все хорошо, но рассказывать подробно не хочется, или он так сохраняет интригу. Но недавно сказал, что живет счастливой жизнью, а в личном тот самый момент, когда счастье любит тишину. Кажется, мы уже это где-то с вами слышали. Ну а нас дальше 20 минут музыки нон-стоп, без лишних слов, просто хорошие песни одна за другой, которые вы тоже уже слышали, но повторить никогда не бывает лишним. Отпетые мошенники Нюша и Юлиана Караулова совсем скоро с нами.

0: Очень сложно.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать федеральный учебный график, либо разработать собственный на его основе, пишет ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием и получил всего 4 года колонии. Отсидел 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компанию, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы. Если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение. 10 июля в Свердловской области обещают сильные дожди и град. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в такую погоду. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. По словам диетологов, в одной ложке много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира, совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключить из рациона. У него есть плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. С этой точки зрения полезнее майонез с обычной жирностью, а не обезжиренный. Но употреблять его нужно дозированно. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 16 до 18 со знаком «плюс», а днем 25-27 градусов тепла.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Всем, кто продолжает слушать радио «Лето», счастливого пути. Возможно, вы уже за рулем, может быть, в такси, автобусе или морально движетесь к своей цели. Это тоже считается. Кстати, один китайский бренд показал новую модель, и интернет устроил игру. Угадай, на кого похоже больше, потому что там и Porsche мерещится, и Xiaomi, и Toyota подмигивает где-то тоже со стороны. Зато внутри экран, искусственный интеллект, холодильник и кресло нулевой гравитации. Мне кажется, это уже не машина, а какой-то маленький космический корабль, что ли, или отель на колесах. А мы движемся дальше. У нас с вами так яркие, любимые наши хиты. Берите их с собой в дорогу, не пожалеете. Егор Крид и Артик, и Асти, Иванушки Интернешнл и две Маши прямо по курсу.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Нужен

0: Пионерпро.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-872-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Хмурого вечера всем, кто выбирает радио «Лето», слушает нас, возможно, и в пробке прямо сейчас. Если вдруг поймали себя на мысли, что уж слишком давно был обед, знаете, сегодня день сахарного печенья, поэтому если вдруг что-нибудь у вас там такое с шоколадной крошкой завалялось в вашем бардачке, вы уж себе позвольте, ну а химчистку уже потом как-нибудь организуйте. Дальше у нас с вами 20 минут музыки нон-стопа, хорошее настроение, любимые хиты, никакой дорожной скуки с радио «Лето». Оставайтесь с нами и слушайте Ирину Дубцову, Диму Билана и Валерию, они уже совсем скоро с нами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Песков добавил, что телефонного разговора Путина и Трампа пока не было, но Владимир Путин открыт к общению. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию, поданную представителями подростка электросамокатчика, которого оштрафовали на 200 тысяч за то, что он сбил маленького ребенка. Облсуд оставил решение в силе. Инцидент произошел в Академическом районе год назад. 14-летний подросток ехал на электросамокате по велосипедной дорожке. Из-за припаркованного автомобиля прямо на него выбежал 5-летний ребенок. Подросток нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил сложный перелом ноги. Его родители подали иск на миллион, но суд снизил компенсацию до 200 тысяч. Отменять решение областной суд не стал. Пояснил, что во всех случаях движения электросамокатов, совмещенного с пешеходами, последние имеют преимущество, пишет «Новый день». Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Большую программу подготовили для екатеринбуржцев к Дню города. С 28 июля по 22 августа в Екатеринбурге пройдет более 30 мероприятий. Откроет праздник парусная регата в яхт-клубе «Коматек» с 28 июля по 2 августа. 31 июля в историческом сквере выступит Уральский государственный русский оркестр с самыми известными рок-хитами в классической аранжировке. Основные события развернутся 1 августа. Праздник начнется с возложения цветов к памятнику Татищеву и Дегенину. Потом будет городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, вечером шоу «Мисс Екатеринбург» и большой галоконцерт с участием группы «Урфин Джуз», Насти Полевой, Сергея Бабунца и других рок-звезд. Завершится праздник фейерверком на акватории городского пруда. У строителей впервые за несколько лет упали зарплаты. Высокая ставка ЦБ, дорогие кредиты и падение спроса на жилье заставили компании экономить на сотрудниках. Эксперты, на которых ссылаются «Известия», считают, что скоро похожее охлаждение затронет промышленность, транспорт и другие отрасли. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

Если ваша рабочая неделя тоже представляет из себя бесконечный нон-стоп неотложных дел, подумайте о выходных. Говорят, когда есть уже какой-то план, всегда приятнее к нему приближаться. А у нас с вами будет кинострана, фестиваль, напомню, под открытым небом. И это еще одно приятное обстоятельство.

0: я снова приветствую каждого из вас на радио «Лето» и желаю прекрасного вечера. И уже через 10 минут предлагаю рубрику «Слово дня». Слушаем вместе Сергея Лазарева, Вику Дайнека и Зиверт уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня у нас в центре внимания будет слово, которое звучит красиво и немного загадочно. Встречайте существительное женского рода «эпистола». Так в 18-м, начале 19 века называли литературные произведения в форме письма или послания. В них автор мог обращаться к другу, возлюбленной или даже наставнику, делиться мыслями, чувствами и своими откровениями. «Эпистола» — это банально письмо, но звучит, согласитесь, поэтично. Отсюда и родилось выражение «эпистолярный жанр». Все, что написано в форме писем, от классических романов до наших с вами сообщений в мессенджерах, это эпистола. И может быть, когда вы пишете кому-то пару теплых строк, не стоит недооценивать силу слов. Потому что каждое письмо — это маленькая эпистола, история, в которой живет частичка вашей собственной души. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Успешная музыка в дороге иногда очень выручает, особенно если вы сейчас в пробке. Я желаю вам терпения и мягкого сцепления с реальностью. Кстати, в Екатеринбурге снова обсуждают метро. Линию хотят продлить от проспекта Космонавтов в сторону Веера, а конечную планируют сделать северной. Название такое. Пока это только этап расчетов, будут выбирать варианты трассы, тоннели и станции. Но метро в будущего уже в документах, значит, скоро ему быть. Ну а по дороге домой слушайте на радио «Лето» Андрея Губина, Ольгу Серябкину и Нюшу. Совсем скоро. И оставайтесь с нами. Здесь всегда тепло.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. Суд не стал арестовывать жителя Березовского за стрельбу из пневматического оружия по ребенку. Дмитрию Домрачеву предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уровень воды в реках Ницца и Тура продолжает подниматься. В Ирбите подтоплены 166 предприятий.

0: Во время ливня лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень на обочине. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату российских платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут. Так, аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет Коммерсант. Доллар 76,40, евро 87,35.
1: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью от 16 до 18 со знаком «плюс», а днем 25-27 градусов тепла.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: яркие, любимые наши хиты. Мы продолжаем с вами слушать. Вечер опускается на Екатеринбург, и нас с вами ждет рубрика «Вкус жизни». Уже через 10 минут сегодня поговорим о ритуалах. Психологи говорят интересную вещь. Если выбирать между утренними и вечерними привычками, то именно вечерние часто оказываются важнее, потому что хорошее утро начинается с хорошего вечера. Разберемся, почему так и какие простые ритуалы помогают восстановиться и проснуться с новыми силами. Ну а пока музыка, которую вы знаете и любите. Скоро с нами группа «Градусы», Анна, Асти, а еще «Сливки» и «Отпетые мошенники».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Говорят, хорошее утро начинается вечером, и ученые с этим вполне согласны. Мало кто знает, но перед сном температура нашего тела должна немного снизиться. Именно тогда мозг получает сигнал «пора отдыхать», поэтому теплая ванна или душ за час-полтора до сна работают неожиданно. Сначала тело согревается, а потом начинает остывать, и сонливость приходит естественным образом. Что еще из ритуалов можно выбрать для себя? Совет, который сегодня повторяют многие. Хотя бы за полчаса до отдыха уберите телефон. Яркий экран словно говорит мозгу: «Какой сон? У нас еще дела!» Вместо бесконечной ленты пробуем маленький вечерний ритуал. Приглушите свет, включите спокойную музыку, и если любите ароматы, подойдет лаванда. Есть исследования, которые показывают, что если вы вдыхаете ее запах, это помогает расслабиться и легче уснуть. И это работало, и работать будет еще очень долго. Еще хороший прием – коротко обсудить день. Всего три вопроса. Что сегодня получилось, что было трудным и за что можно сказать спасибо? Это не семейное совещание, тем более если вы живете в одиночку, не разбор полетов с черным ящиком, а такой спокойный разговор. И, безусловно, подчеркиваем позитивное. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Здравствуй, Владимир Пресняков. Вы по-прежнему на радио «Лето», но кто-то здесь должен сказать вам «до свидания». Это буду я, Катя Савельева. Желаю, чтобы вечер подарил вам только хорошую погоду, ну и время для себя, и людей, с которыми и молчать приятно, и смеяться тоже в удовольствие. Кстати, завтра у нас с вами 10 июля. На всякий случай напомню, звезды советуют не бросаться в большие начинания, спокойно разбираться с тем, что уже есть, и сделать выводы из прошлого. А еще можно немного перевести дух. Мне кажется, отличный прогноз для пятницы. Будем слушать с вами на дорожку Чили, Люся Чеботину и Диму Маликова. Берегите себя и свое настроение. Услышимся завтра в 11.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве.

0: закрыт. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра в пятницу 10 июля в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
2: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесное повреждение, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Строители заканчивают переустройство инженерных сетей, занимаются гидроизоляцией. Там установят системы освещения, видеонаблюдения. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. Длина пешеходного тоннеля под Куйбышево составит 45 метров. Его строительство началось 15 мая. Проезд в районе цирка от 8 марта до Горького закрыт. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38%.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

встретимся. Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Радио Лето. 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В коридоре вещи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.